0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий. Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Соціальна реклама.
4: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
3: Социальная реклама.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
1: Нова Line.

0: ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий. Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Соціальна реклама.
4: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
3: Социальная реклама.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
1: Нова Line.